О солнце Санта Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да, в посольствах США.

вгрызалась нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняла.